Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

0: предложенных честных дар и Господу помолився. Святим храме сами с вірою благовинием и страхом Божьим ходящих вон Господу помолився. Избавити се нам от всякия скорби, гнива и нужды, Господу помолився.
1: Zvaštiť ťa svým srdcem, príjmi nás rýšno molený a i prinesi ko sviatomu tvojemu žertveniku i udovli nás prinosiť ty teby dare, že je žertu duchovnia o našich rysích i ľudských nevidených i spodobí nás obristý blahoreť pri toboju. Je, že by ty teby bola prijatný žertvy našej i veselý ty sa duchu blahodatý tvoje blámov v nás i na predležaštich darých svých i na vsých ľudech tvojich.
0: Щедротами єдинородного сына твоєго, с ним же благословен єси, сопресвятим и благим.

Первых помян Его Господи Святиша Вселенского Архиерея нашего Льва Папу Римского, Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кириону, их же даруйся

воскресе и из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия своя Матери, честного и славного пророка, претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же во святого отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых бесребренник Кира и Иоанна, их же пренесения мощи и совершаем, блаженных священно мученик Павла и Василия, епископу Пряшевских, и Методия протоюмена Михаловского, и всех святых